Мы, к сожалению, в элементарии радио Мсамбике, эмиссор провинциал Ягаза, или кам гвела на Монча, или ка 23 ка май 2026, акурамба ламеташ кома моя лешаку, и кофиксела мати муя сику. Я вуя кунгали кале?